0: скоординировано и укреплять устойчивость систем. По словам Кондратовича, пока еще слишком рано говорить о том, кто несет ответственность за произошедшее. После массовой кражи данных представителей Центра регистров объявили об усилении защиты систем. Сотрудники различных государственных и муниципальных учреждений, а также другие пользователи данных, имеющие договоры с Центром, смогут подключаться к системам только с использованием квалифицированной электронной подписи. По словам представителя Центра регистров Миндогаса Самкоса, для широкой общественности ничего не меняется. В Вильнюсе собираются парламентарии и эксперты стран НАТО, которые примут участие в весенней сессии парламентской ассамблеи Альянса, которая пройдет в эти выходные в Сейме. По словам председателя литовской делегации Шарунаса Берутеса, сегодня участники сессии посетят полигон в Побраде. Участники ассамблеи будут обсуждать важнейшие вопросы политики, безопасности и обороны Евроатлантического региона. Ассамблея, действующая независимо от Альянса, может выражать рекомендации и принимать резолюции по этим вопросам, на которые НАТО обязано реагировать. Руководители страны выразили соболезнования в связи со смертью депутата Сейма, бывшего канаиста Евгения Шуклина. Ему шел 41-й год. Политическую карьеру Шуклин начал в 2014 году в Совете самоуправления Висагенеса, где проработал 10 лет. О том, как весть о смерти Шуклина встретили в муниципалитете Висагенеса, говорит мэр города Эрландес Галагус.
1: Вчера, когда узнал, это был просто какой-то шок, какое-то непонимание, какое-то вообще кто-то однофамилец или так далее, все уточняли, как это так, когда такой молодой, здоровый мужчина, активный, целеустремленный, и вдруг вот такое. Так что это действительно очень большая утрата и для всего города, и, конечно, для родных, для близких. И хочу сказать, что действительно знаю, как это больно. К сожалению, эта боль не проходит. Но, ничего никто не может изменить.
0: Каким он был политиком? Могли бы вы сейчас как-то в двух словах, сказать ваш опыт, как вы его помните, каким он был по характеру, политиком, каким он останется в памяти?
1: Действительно, всегда был такой улыбающимся, умеющим слушать, умеющим услышать, умеющим анализировать и принять решения, даже вопреки иногда каких-то просто эмоциональных, всплесков в обществе и так далее. То есть принимал решения такие, которые наилучшим образом отражают потребности.
0: Ведь был даже такой момент, когда он занял пост мэра. Такое было ощущение, что все-таки он как будто бы и были у него такие амбиции, как бы и надольше там подзадержаться. Как вы сейчас на это смотрите?
1: Конечно, были амбиции, потому что все участвовали в выборах, и так уж есть, что всегда побеждает кто-то один. И был момент, когда у нас были выборы из трех туров, и тогда он был как член совета назначен выполнять определенные функции, в том числе и мэра, как член совета.
0: Может быть, наши слушатели знают, Евгений Шуклин является почетным гражданином Висагенеса, почетным жителем Висагенеса. Возможно, это действительно на нашем веку самый известный такой висагенец. Можно даже смотреть, как по вчерашней реакции политиков и спортсменов тоже, все высказались фактически. Как-то, может быть, в городе будет его память увековечена. Есть такие планы? Еще рано об этом говорить.
1: Да, действительно, это человек очень известный в Висагенесе. Его любили, его любят, его будут любить. А сейчас надо сделать то, чтобы человека проводить действительно на должном уровне, почетно и так далее. Потом, конечно, будем рассматривать все инициативы, которые появятся, но тем не менее на сегодняшний день такой траурный день, надо достойно проводить человека и сохранить о нем самую лучшую память.
0: Говорил мэр Висагенес Эрландес Галагос. Евгений Шухлин был олимпийским призером, многократным победителем и призером чемпионатов мира и Европы. По этому пути он двигался в сопровождении бессменного тренера Василия Сухорукова.
2: Ну, начиналось просто. Как он сам рассказывал, гулял с друзьями. 11-летний мальчик вдоль озера увидел лодки каноэ. Захотел попробовать. Пришел. Понравилось. Ну, и начал заниматься. Через небольшое время привел с собой сестру. Она на год старше его. Вот так вот он начал заниматься.
0: Он сразу к вам попал, да?
2: Да, сразу ко мне попал. Вот с 96-го года до конца 2013 года мы работали вместе.
0: И когда же вы поняли, что из него выйдет толк, когда он стал показывать свои результаты первые?
2: Знаете, когда человек начинает все время свободное проводить на тренировках, где-то лодки чистит, в то время еще деревянные лодки были, понимаете, где-то лодки чистит, где-то убирает, протирает, клеит и так далее, и так далее. То есть вот опять тренеру в этих вещах, если сам не может, помогает. Вот тогда, в принципе, и начинается. Вот. Ну а кроме того, что, конечно, начало получаться на воде, то, что тренер хотел, то есть то, как я видел технику, ведь техника это многие по-разному видят технику, правильно? Что в беге, что вот. Поэтому то, что я хотел, он это сразу понял и схватил. И в принципе, и так мы и работали. К сожалению, так сказать, когда он хотел попробовать с другими тренерами, и которые начали его ломать, ну вот это ему. И я думаю, что мы бы шли и дальше, если бы работали, и все было бы у него хорошо.
0: А вот. Когда он с другими стал пробовать после 2013 года, вы имеете в виду?
2: Да.
0: А, вот такой.
2: Да, он уже был там уже титулованный там и прочее. Вот, а так вначале вот начала техника получаться, соответственно, выигрывать начал. Ну, так сказать, я старался возить намного на различные соревнования, ну, начиная от Клайпеды, если говорить по Литве, вот, плюс там Латвию включал. Вот, мы ездили на соревнования во Францию. Ну, вот так вот получалось, и, так сказать, в принципе, вот из Франции, допустим, ну, это лет ему сколько было, это лет, ну, может быть, 15, может быть, из Франции он, там выиграл он все, всю одиночку, выиграл всю двойку, две двойки и четверку. Ну, уже тогда было видно, что из него что-то получится очень хорошее. Вот. Но дело не в этом. Знаете, в одном интервью я сказал в свое время, что о таком спортсмене каждому тренеру стоит только мечтать. Это действительно, вот человек слышит тренера, ему говорят, нужно завести журнал, в который фиксировать все свои тренировки, и он это все выполняет. Ему объясняют, что нужно кушать белок, нужно обязательно мясо, которое дает силы и так далее, и так далее. Он это делает. Вот. Поэтому сказать, что споры какие-то были, нет. Все было достаточно хорошо, даже наоборот, было время, когда я заболел гриппом, и у нас была назначена тренировка на улице, зима, мороз, он мне звонит, говорит, тренер, а мы что, не едем, что ли, на воду? И так я болею, я ж тебя заражу. А он говорит, так мы же готовимся к чемпионату мира молодежному, юниорскому. Ну, все, оденьте шубу, оденьте это, ну, и я все одел, и я поехал. Мы поехали.
0: Скажите, вы помните вот этот день, когда вы вернулись вице-чемпионами с Олимпийских игр? Потому что я хорошо помню, как возле ратуши вас встречали. Я в этой толпе тоже был. Все кричали «Висагенес», да, «Тэй Шухлинес» и все такое. Вот как вы это помните день?
2: Ну, вы знаете, сказать вот, если вот так, может быть, короче, ради таких моментов стоит жить. Это реально, понимаете, это всеобщее ликование, всеобщая радость. То есть мы сделали свою работу хорошо и доставили радость людям, болельщикам, жителям там страны, я не знаю. Мы были, наверное, на Ратушной площади нас встречали, да? Вот, это самое, на трибуне. Вот, и народ просто ликовал, и, ну, это, сказать, это наркотик, но это вот что-то такое, действительно, что будоражит все. Вот, а потом, после этого же, нас посадили в машину, мы поехали домой, и практически где-то до часу, до двух часов ночи жители, кто пришел встретиться с олимпийским медалистом, жители сидели и ждали в зале. И вот это было так. И действительно, когда они все смотрят, слушают, ну вот он такой маленький, вышел отсюда, от нас, ну,

0: что так было. Так было. И я всегда ему говорил, ты помнишь, что вот то, что мы работали, но ведь кроме нас еще работали уборщицы, кроме нас работали те, кто нам помогает все это делать. Про это не забывай.
1: Как вы относитесь к тому, что Евгений потом вот занялся политикой, ну и в принципе у него стало получаться, да, вот он нашел себя там, как вы считаете?
0: Вы знаете, политика, ну, политика делать достаточно сложное. Соответственно, вы знаете, вот когда вот только начал заниматься политикой. Сказать честно, не очень мне это понравилось. И не очень понравилось по той причине, что много негатива, и это все на нервах идет. Все вот это вот заниматься политикой, это везде нервы. И нервы, это, соответственно, стресс, это, соответственно, тромбы, как сказали доктора. Ну вот, возможно, что один из них выпал. А сейчас последнее, знаете, вот последнее, буквально вчера вот после этой вот новости вот зашел и, так сказать, последнее, на 30 число, то есть на завтра, футбольный турнир в Висагинасе, и он там это учредил свой приз, представляете, последний приз, который он не сможет теперь вручить, вот судьба злодейка.
1: Говорил тренер Висагинского спортивного центра Василий Сухоруков. Проститься с парламентарием Евгением Шуклиным можно будет завтра с 14 до 20 часов и в воскресенье с 10 до 14 часов в похоронном доме Висагинаса. Заупокойное место будет отслужено в 12 часов в костеле святого апостола Павла. Он будет похоронен на старом кладбище Висагинаса. По словам председателя Сейма Йозеса Уликаса, для организации похорон создана государственная комиссия. Сотрудники правоохранительных органов и специалисты обсуждали сегодня, как обеспечить безопасность детей в цифровом пространстве. По словам министра внутренних дел Владислава Кондратовича, детей в интернете вовлекают в незаконную деятельность, и большая ответственность за это лежит на государстве и социальных платформах. Главный координатор акта о цифровых услугах службы регулирования связи Сандра Януля заявила, что дети слишком легко обходят возрастные ограничения. Генеральный секретарь НАТО в телефонном разговоре с президентом Румынии пообещал полную солидарность Альянса и осудил Россию в связи с инцидентом с беспилотником, в результате которого на границе с Украиной пострадали 2 человека. Марк Рютте подтвердил готовность НАТО защищать каждый сантиметр территории Альянса и продолжать укреплять готовность к сдерживанию и защите от любых угроз, включая беспилотники. Посол США при НАТО также осудил безрассудное вторжение на территорию Румынии, хотя напрямую Россию в связи с этим инцидентом не обвинил. Несколько источников в НАТО сообщают, что пока нет никаких признаков того, будет ли Бухарест запрашивать срочные консультации по 4-й статье Альянса. После того, как этой ночью беспилотник попал в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии, возник пожар, 2 человека получили ранения. Город расположен в 10 километрах от границы с Украиной и Молдовой. Вчера на кафедре славистики Вильнюсского университета состоялась презентация книги переводов Томаса Венцловой на русский язык «Пейзаж с Полифемом». По словам поэта, в книге несколько новых стихов.
2: Последняя моя, вероятная в жизни, последняя литовская книжка у Жоносер Бернардину. Добавлены 3 стихотворения, которые после этой книжки появились. Одно из них про костел в Верхней Фредии, где был крещен. Вот в свое время Ахматова говорила, что в старости надо быть очень осторожным, потому что любое стихотворение может оказаться последним. И вот надо, чтобы оно чего-то стоило. Поэтому вот это, возможно, это вот по хронологии, это последнее, что я написал, кто знает, может быть, и вообще последнее. Но вот оно о том, о крещении и о некоторых правилах, которые человек принимает на себя, когда он принимает крещение. То есть по смыслу, не знаю, как по технике, но по смыслу это годится как последнее стихотворение. Мне очень повезло с переводчиками на этот раз, потому что все переводчики знают литовский язык. Все могут переводить с оригинала без особых, так сказать, без особой помощи. Это далеко не всегда. Мне с переводчиками везло. Меня переводил, скажем, Иосиф Бродский, как и я его переводил. Но он языка не знал. Я человек тщеславный, поэтому говорю,

0: говорю что-то небольшой билетик бессмертия, что через 200 лет, вероятно, Бродского будут по-прежнему читать, и его переводы тоже будут читать. Ну и другие переводчики. Горбаневская. Это тоже можно гордиться. Это великий человек и очень серьезный поэт. Владимир Гандельсман, Виктор Куля, Анна Герасимова, о которой критики некоторые сейчас говорят, что она лучше всех уловила поэтику, лучше даже Бродского. Ну, Бродский просто пишет свое на этой канве, и получается лучше, чем в оригинале, но это уже другой вопрос. Она улавливает поэтику, по мнению критиков. Ну, в общем, по моему мнению, тоже. Но сейчас вот переводчики, с которыми я имею честь сидеть за одним столом, они все знают литовский язык и работают прекрасно. Так что книжка, надеюсь, получилась читабельная.
1: Говорил поэт Томас Венслова. Стихотворение поэта переводили несколько человек, в том числе вильнюсцы Марина Войцкая, Георгий Ефремов, Анна Глухова. Марина Войцкая призналась, что до Томаса Венслова уже переводила стихотворение Ромаса Бурокаса.
2: Вообще стихи пишу я давно, можно сказать, всю жизнь. Хотя специальность у меня так получилось, что совсем другая. Я по специальности юрист, закончила этот университет, юридический факультет. И очень много лет, даже страшно сказать сколько, работала по специальности юриста. Но поэзия всегда со мной. Но я как-то не переводила. Я начала переводить сначала литовского поэта Бурокаса, а потом уже стала переводить немножко еще других поэтов. Генрика Сарадаускаса переводила. И потом решила попробовать Томаса Венслова. Сначала я ему эти стихи не показывала, эти свои переводы, публиковала на Фейсбуке, где у нас сейчас все публикуется. И потом решила все-таки, осмелилась попробовать, послала ему. И первое было стихотворение, которое он одобрил, мое стихотворение. И тогда у меня уже появилось такое уверенность в своих силах. И так вот началось.
1: Томас сегодня говорил о том, что вы вместе работали над этими переводами. Насколько он требовательный, да?
2: Да, я хочу сказать, что особенно тесно мы работали именно когда вот эта книга стала создаваться. До этого такого не было. Я ему давала уже совершенно готовые. И даже когда он мне говорил, а вот здесь надо немножко изменить, то я спорила, отстаивала свою точку зрения, и иногда он со мной соглашался. И ничего не меняли. А вот когда уже стала эта книга, уже тогда он стал обрабатывать буквально каждую, так как мы поняли, что уже будет публикация, уже, ну вот, и серьезнее к этому отнеслись. Те мои переводы нигде не были опубликованы, кроме Фейсбука, а здесь уже пошло в печать. И тогда уже переписывались очень долго, буквально до часу ночи, иногда эмайлами, и вот так вот получилось. Хотя некоторые я отстояла свои, даже иногда добавляла, даже строчками из поэзии Серебряного века, и он разрешал мне оставить. Там из Цветаевой даже добавила. Ну, в смысле, вот в этом стихотворении «К неродной речи» там есть немножко добавления того, чего нету у него в оригинале.
1: Интересно.
2: Даже люди замечали это. Те, которые хорошо знают Цветаева. Когда он говорит о России, кто ему близкое, я добавила Цветаевское и колокол в селе. Но как вы помните, что и виолончели, кавалькады в чаще, и колокол в селе. Меня такой живой, настоящий, на ласковой земле.
1: А расскажите о своих стихах. Вот вы говорите, давно тоже пишете, да?
2: Да, я пишу, но я свою поэзию оцениваю как очень камерную, женскую, и по проблемам, и по тематике, чисто эмоции. Ну, если известно кому-то имя Ани Умки Герасимовой, ну, певицы и поэтессы, тоже переводчицы. Вот немножко так мы с ней в этом тоже соприкасались в переводах. Этот пример ее немножко меня тоже заразил. Но здесь я не о том, а о том, что она помогла мне выпустить книжечку. У меня вышла книжка в 2018 году. Здесь она в Вильнюсе мне помогла выпустить. Была презентация, ну так я ее распространяла, просто раздала среди своих друзей. Вот это единственная моя такая публикация, книга. Но стихи мои публиковались в интернетных изданиях, а также вот есть такой журнал «Тонкая среда». Не «Тонкая среда», хотя они тоже переводы только публиковали мои переводы. В Петербурге в журналах публиковались мои тоже стихи. Но они не столь интересны. Но хотя он на любителя, может быть, кому-то и понравится.
1: Это была переводчица, поэтесса Марина Войцкая. прошлом году на одного жителя страны пришлось чуть более 10 литров потребленного абсолютного алкоголя. По данным Государственного агентства данных, потребление легального алкоголя по сравнению с предыдущим годом еще не

немного сократилось и стало самым низким за последние десятилетия. Как и каждый год, в розничной торговле и предприятиях общественного питания больше всего было продано пиво, однако его продажи

дегустации холодного борща до ночных танцев. Розовой атрибутикой украшены столичные аэропорты и железнодорожный вокзал. Фестиваль проходит на новой площадке у Белого моста, а по реке Нериса впервые проплывет розовый парад. И о погоде. Этой ночью в Литве будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, температура ночью 3-8 градусов тепла. Местами на поверхности почвы заморозки до минус 2 градусов. Завтра днем переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура плюс 16-21 градус. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодес». Сейчас 16 часов 28 минут.